Дорогие ребята, есть ли у вас настоящий друг? Я думаю, что каждый человек, будь он взрослый или ребенок, хочет иметь настоящего друга. О таком друге мы сегодня и последующие наши передачи хотим вам рассказать.

Милые мои дети, я очень хочу, чтобы вы узнали о жизни Иисуса Христа, потому что о нем должны знать все. Не было на земле никого, кто был бы таким хорошим, добрым и кротким, и так жалел бы всех, кто несчастен, потому ли что дурно поступали, или потому что болели, или еще почему-либо. А сейчас он на небе, куда и мы надеемся попасть после смерти и встретить там друг друга и вечно быть счастливыми все вместе. Вы не сможете себе представить, как там хорошо, если не узнаете, кем был Иисус Христос и что Он сделал. Он родился давно, почти 2000 лет назад в Вифлееме. Его отец и мать жили в городе под названием Назарет. Но вот пришлось им по делам идти в Вифлеем. Отца его звали Иосиф, а мать – Мария. В Вифлееме было в ту пору много народу, который тоже пришел туда по делам, и вот Иосифу с Марией не нашлось места ни в гостинице, ни в каком другом доме, и они устроились в загоне для скота. Там и родился Христос. Там не было ни колыбели, ни кровати, и Мария положила своего малыша в ясли, так называется кормушка для лошадей. Там он и заснул. А пока он спал, пастухи, сторожившие овец в полях, увидели ангела Божьего, который в дивном сиянии шел к ним по траве. Они испугались, пали ниц и закрыли лица руками. Но ангел сказал: «В Вифлееме, неподалеку отсюда, родился младенец, который вырастет таким добрым, что Господь полюбит его, как собственного сына. Он научит людей любить друг друга, не ссориться и никого не обижать. Имя ему будет Иисус Христос. И люди будут поминать его имя в своих молитвах, ибо им будет известно, что Бог его любит, и что им тоже следует его любить». И повелел ангел пастухам отправиться в тот хлев и поглядеть на младенца в яслях. Они так и сделали. Младенец спал, а они опустились на колени и сказали: «Благослови, Боже, это дитя». Надо вам сказать, что самым большим городом в той стране был Иерусалим. А в Иерусалиме жил царь, которого звали Ирод. И вот пришли в Иерусалим из далекой восточной страны мудрецы и сказали царю: «Мы видели в небе звезду, и она возвестила нам, что в Вифлееме родился младенец, и что когда он вырастет, его будут любить все люди». Услышал об этом царь Ирод и позавидовал, ибо он был злой человек, но скрыл свою зависть и спросил мудрецов: «Где же этот младенец?» А мудрецы ответили: «Не знаем, но верно звезда нам покажет, ибо она нас сюда привела, а здесь в небе остановилась». Тогда Ирод сказал, что, может, звезда им покажет, где сейчас младенец, и велел им, если его найдут, прийти и сказать ему об этом. Мудрецы вышли, и звезда двинулась дальше. Она плыла у них над головами, пока не остановилась над домом, где был младенец. Это было чудо, но так велел Господь. Когда же звезда стала, мудрецы вошли и увидали младенца и мать его Марию. Мудрецы возлюбили его всем сердцем и одарили подарками, а потом ушли. Но к царю Ироду не вернулись. Они видели, что царь задумал недоброе, хотя и скрывает это. Пастухи вышли в ночь и возвратились в свою страну. К Иосифу и Марии явился ангел и велел им бежать с младенцем в страну Египет, а не то Ирод убьет его. В ту же ночь отец, мать и дитя бежали и благополучно достигли Египта.
Но когда жестокий царь Ирод понял, что мудрецы к нему не вернутся, и он не знает, где искать младенца Христа, он созвал своих военачальников и солдат и велел им перебить в своих владениях всех детей, которым было меньше 2 лет. И злые воины так и сделали. Матери с детьми на руках метались по улицам, пытаясь спасти их, спрятать в пещерах или в подземельях, но все было напрасно. Солдаты с мечами перебили всех детей, каких им удалось найти. Эту ужасную расправу назвали избиением младенцев. И избиение здесь значит убийство. Царь Ирод надеялся, что среди убитых был и младенец Христос. Но он ошибался, потому что, как вы знаете, Христос спасся, бежав с родителями в Египет. Там они и жили все вместе до самой смерти злого царя Ирода.

Подарок Иисусу. Пятилетний Митя Лещинский тихо стоял возле стены, с грустью наблюдая за тем, как его братья помогают отцу собираться на благовестие. Куча вещей в прихожей, которые отец собирался взять с собой, становилась все больше и больше. Продукты, термос, аптечка, спальные мешки, запасные части для снегохода. Внезапно к вещам подбежал маленький Артем, которому недавно исполнилось 3 года, и положил на самый верх кучи яркий мяч, который подарили ему родители на день рождения. Оглянувшись на недоумевающего Митю, Артем улыбнулся. «Я тоже помогаю». «Тема, давай на этот раз оставим мячик дома», — заулыбался папа, присев и обнимая малыша за плечи. «Лучше принеси мне валенки, хорошо?» Артем согласно кивнул и побежал в кладовку за валенками. Митя вздохнул и снова стал наблюдать за тем, как аккуратно мама складывает Евангелие в пакет и оклеивает его скотчем. «Это чтобы не промокли, если буран в озеро провалится», — догадался Митя. Папа Мити — миссионер. Семья Лещинских уже давно живет в сибирском поселке, который со всех сторон на 100 километров окружен тайгой. Папа Мити часто уезжает на снегоходе в лес, ищет стойбища хантов и рассказывает им о Боге. Многие ханты покаялись, оставили своих идолов и верят в Иисуса Христа. А Митиному папе приходится ездить все дальше и дальше в лес, чтобы найти стойбище, где люди еще не слышали о Христе. Иногда к нему приезжают христиане из других поселков, чтобы помочь в трудных поездках. Вот и сегодня к ним приехали 3 брата, которые сейчас готовили снегоход к дальней дороге. Митя не любил время, когда папа уезжал к хантам. Хотя у Мити была мама и еще 5 братьев, но когда дома не было папы, мальчик чувствовал себя очень одиноко. С папой было хорошо. Он часто рассказывал детям интересные истории про свои поездки. Вечерами они всей семьей читали Библию, пели песни под гитару. А недавно они с папой построили большую горку из снега, которую было хорошо видно из окна Митиной спальни. «Ты чего стоишь?» — хлопнул Митю по плечу 10-летний Коля. «Давай вещи на улицу выносить». Митя молча помотал головой, побрел в свою комнату, уткнулся лицом в подушку и заплакал. Через некоторое время Митя почувствовал на своем плече теплую руку отца. От этого плакать захотелось еще сильнее. «Сынок, что случилось?» — ласково спросил отец. «Завтра Рождество, а ты уезжаешь», — тихо прошептал мальчик. «Митя, ты же знаешь, что мне нужно ехать очень далеко, и братья хотят мне помочь. Но дело в том, что именно в праздничные дни они свободны, а потом им нужно будет идти на работу. Я думаю, что будет очень хорошо, если мы расскажем хантам о Рождестве Иисуса Христа, потому что они об этом никогда не слышали. Ты согласен?» Митя задумчиво закивал головой. Потом поднял грустные глаза на отца и спросил, «А почему другие папы никогда не уезжают? Вот папа у Никитиных не уезжает, он всегда вместе со своими детьми». «Думаю, что сейчас ты не прав, сынок. Ты же видишь, что братья приехали мне помочь. Они тоже оставили свои семьи. А у Никитиных дома проходят богослужения. Нас здесь только 3 верующих семьи в поселке. И если дядя Олег Никитин уедет, кто тогда будет собрание проводить?» Митя с папой посидели еще некоторое время, обнявшись, а потом вместе пошли переносить вещи из дома и грузить их на нарты. Когда все приготовления к поездке закончились, отец Мити пригласил братьев в дом, и они вместе попросили у Бога благословения на дорогу. Перед тем, как выйти, отец обнял всех детей по очереди и наказал им слушаться маму. Митя поймал взгляд уходящего отца и тихо шепнул. «Я люблю тебя, папа». «Я тоже люблю тебя, сынок», — также шепотом ответил ему отец. На следующее утро едва только Митя открыл глаза, как услышал голос маленького Артема. «Вставай, узоплазник!» «Рождество!» — вспомнил Митя и радостно подскочил на кровати. Но тут же вспомнил, что праздник они будут встречать без папы. Мальчик подошел к окну и прижался лбом к холодному стеклу. Все деревья за окном были в белом инее, а небо — высоким и пронзительно синим. «Значит, мороз сильный, —
«Хоть бы папа не замерз», — заволновался Митя. «Дети, идите все сюда», — послышался из комнаты слабый мамин голос. Митя вошел в зал и увидел маму, сидящую в кресле. Лицо ее было бледным, а улыбка усталой. «С Рождеством, родные мои!» Мама провела рукой по влажному лбу. «Сегодня ночью поменялась погода, и у меня болит голова. Совсем сил нет. Я знаю, что вы очень ждали Рождество, но у нас не получится пойти на собрание. Будем праздновать дома. Старшие мальчики накроют на стол, а малыши им помогут. Я буду вам подсказывать, что надо делать. Мы с вами почитаем Библию, споем, помолимся, а потом попьем чай с тортом, который я вчера испекла». Ребята дружно принялись за работу. Максим и Коля выдвинули на середину комнаты большой стол, а Митя достал из шкафа красивую белую скатерть, которую стелили по праздникам. Старший брат Петя поставил в центр стола большой торт. «Мама всегда печет такой вкусный торт на Рождество!» С восхищением подумал Митя, любуясь вишнями из варенья, которыми был украшен край торта. Перед праздником Митины родители получили посылку от верующих, которых они совсем не знали. Мама посмотрела обратный адрес на посылке и сказала, что эти люди живут в далеком южном городе, в тех краях растут и яблоки, и виноград, и абрикосы. «А у нас только одни шишки на соснах растут», — подумал тогда Митя. Когда папа открыл посылку, дети охнули. «Конфеты, печенье, шоколад, сухофрукты и большая банка вишневого варенья вызвали восторг. А на самом верху лежала открытка, в которой незнакомые христиане поздравили их семью с Рождеством, написали, что они переживают и молятся о тружениках Севера. В тот вечер, прежде чем помолиться с детьми, Митин папа объяснил детям, что верующие заботятся друг о друге. Отправляя посылки, открытки, письма семьям благовестников, они проявляют на деле христианскую любовь. Братья и сестры стараются поддержать и порадовать миссионеров, чтобы те знали, что не забыты Богом и Его народом. И сейчас, когда наступило Рождество, мама разрешила взять из посылки шоколад и конфеты. Дети дружно сели за стол. Мама встала, взяла Библию и сказала: «Обычно рождественскую историю из Библии нам читает папа, а сегодня почитаю я. Но сначала давайте помолимся». После молитвы Митя внимательно слушал историю о том, как из дальней земли к маленькому Иисусу пришли волхвы. Он удивился тому, каким необычным образом через звезду Бог показал им дорогу к младенцу. После того, как мама прочитала о том, как волхвы подарили Иисусу золото, ладан и смирну, она надолго замолчала. Мальчики с удивлением смотрели на маму и ждали, когда же она начнет читать дальше. Но мама вдруг закрыла Библию, положила ее на стол и сказала: «Вы знаете, что на день рождения принято дарить подарки. Вот даже волхвы принесли Христу дары. Сегодня Рождество, то есть день рождения Иисуса. Скажите, а что мы можем ему подарить?» Маленький Артем, сверкнув глазками, побежал в свою комнату и принес яркий мяч. Положив его маме на руки, мальчик довольно произнес: «Это Иисусу!» Коля громко рассмеялся. «Тема, как же мы твой мяч Иисусу подарим? Он же на небе!» Мама погладила маленького Артема по голове и сказала: «То, что мы делаем своим ближним, мы делаем Богу. Давайте сделаем так. Если вы что-нибудь хотите подарить Иисусу, то мы отдадим ваши подарки хантыйским детям. Господь будет этому очень рад. Думаю, что мяч Артема понравится Иисусу». «Тогда я подарю ему свои краски», — воскликнул Коля. «Только у меня красная краска закончилась». «Нет», — покачала головой мама, — «Иисусу надо дарить только самое хорошее, самое дорогое и любимое, то, что тебе очень нравится». Коля на минутку задумался, а потом спросил: «А моя книжка про животных подойдет? Я ее хранил. Там картинки очень красивые». С надеждой посмотрел он на маму. «Подойдет», — заулыбалась она. Мальчики наперебой стали предлагать свои любимые игрушки, книжки, раскраски. Вскоре на столе выросла целая куча подарков, среди которых лежали книги Коли,
Мяч Артема, фонарик Пети. Только один Митя сидел тихо, понурив голову. «А ты что молчишь?» — участливо заглянул в лицо брату Коля. «Не знаешь, что подарить?» Митя отрицательно покачал головой. «Подари набор пластилина, он же у тебя новый!» Желая помочь Мите, предложил Петя, но тот снова покачал головой. «Ну тогда подари свою мозаику, она у тебя тоже хорошая», — подсказал Коля. «Может, ты просто жадничаешь?» — предположил Максим. Увидев, что Митя отвернулся и заплакал, мама участливо погладила его по голове. «Сынок, Иисус не хочет, чтобы мы отдавали ему что-либо неохотно, против воли. Только доброхотно дающего любит Бог, так сказано в Библии. Если ты не хочешь дарить свои вещи, то не надо. Со временем Бог тебе поможет понять, что блаженнее давать, чем принимать». «Мама», — поднял Митя заплаканное лицо, — «ты сказала, что Иисусу нужно дарить самое дорогое и любимое, то, что самому сильно нравится». «Да, я так сказала», — согласилась мама. «Мне нравится моя мозаика и пластилин и другие игрушки. Но самое дорогое и любимое, что у меня есть, — это мой папа. Значит, я его должен подарить Иисусу?» Тревожно смотрел на маму Митя. В комнате стало тихо. Мальчики задумчиво рассматривали свои игрушки, которые они решили подарить. Мама расправила складки скатерти на краю стола и сказала: «Когда-то Бог отдал нам с вами Иисуса Христа. Я думаю, что Отцу Небесному было очень тяжело посылать своего Сына на землю. Ведь Он знал, что грешные люди не поймут и не примут Спасителя. Один из учеников предаст Его. Римские солдаты будут избивать Его бичами и отдадут на страшную казнь. Но Бог так сильно любит людей, что подарил нам самое дорогое, что у Него было – своего Сына». Мальчики слушали маму, затаив дыхание. Даже Митя перестал всхлипывать и задумался о том, как велика Божья любовь. А мама продолжила тихим, но уверенным голосом: «Мы, люди, тоже любим своих близких, родителей, детей, жен, мужей. И бывает так, что кого-то из своих любимых нам нужно отдать Богу. Порой сделать это очень тяжело. Когда нашему папе братья предложили переехать для миссионерского служения к хантам, передо мной тоже стоял этот выбор. Склонив колени в молитве, я сказала Богу, что отдаю ему своего мужа, вашего папу. Я попросила Бога, чтобы он благословил вашего папу в этом служении. И я ни разу не пожалела об этом. Мы счастливая семья, потому что с нами Бог, и мы можем что-то делать для него». Мама ласково посмотрела на Митю. «Возможно, сынок, сегодня перед тобой тоже стоит этот выбор. Если мы больше всего на свете любим Бога, то мы ничего не пожалеем для Него». Митя посмотрел в окно, на котором мороз нарисовал причудливые узоры. Затем подошел к маме, обнял ее за шею и прошептал: «Я очень люблю своего папу, поэтому я дарю его Иисусу».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу «По страницам Библии», предоставленную нам от миссии «Through the Bible». Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим читать вторую главу книги пророка Иезекииля. В ней рассказывается о том, как Господь призывал Иезекииля на пророческое служение. Бог не скрывал от будущего пророка всех трудностей, связанных с этим служением, и заранее предупреждал, что далеко не всякий, а может быть, даже вообще никто не захочет внимать голосу пророка. Я думаю, в наше время не надо далеко ходить за примерами, чтобы проиллюстрировать трудности работы с людьми. Многие из тех, кто посещает церковь по воскресеньям, стараются быть вежливыми и опрятными. Им хочется жить так, чтобы казаться спокойными и умиротворенными. И им, конечно же, не хочется, чтобы кто-то называл их пропащими грешниками, нуждающимися в спасении, призывал покаяться и покориться Богу. Они считают себя праведниками на том простом основании, что они никого не убивают, не занимаются разбоем на улицах. Эти люди ходят в церковь, но на самом деле они выступают против Бога, потому что они только играют в церковь. Они не принимают Бога и не полагаются на Бога в своем сердце. Для них христианство — это интересная игра. Они думают, что быть христианами значит вести себя хорошо, и на этом ставят жирную точку. Но если рассмотреть их жизни, их мысли подробнее, то окажется, что они отвергают Божье Слово. И примерно с такими же людьми Бог предлагал работать Иезекиилю. Послушайте, какой сложной была задача Иезекииля. Я читаю вам 5 стих 2 главы. «Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом? Но пусть знают, что был пророк среди них». Бог говорит Иезекиилю: «Я призываю тебя пойти к этим людям и, независимо от того, будут они слушать тебя или нет, просто сказать им все, что я повелеваю. Пусть они узнают, что среди них был Божий пророк». Другими словами, люди, послушавшие Иезекииля, получали возможность узнать, что он пророк Божий. Они убеждались в этом, даже если не были согласны с ним. Читаем далее, послушайте 6 стих. «А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов, не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный дом». Очевидно, Иезекииля подстерегали опасности, но Бог велит ему: «Не бойся людей и не бойся их слов». Господь показывает, какая тяжелая работа ему предстоит. И в следующей, 3 главе, описывается подготовка пророка к выполнению трудного задания. Иеремия был не таким, как Иезекииль. Иеремия был пророком с разбитым сердцем. Он часто страдал и плакал. В сложный момент истории Бог хотел с помощью Иеремии показать своему народу, что ему больно отправлять иудеев в рабство. Но теперь люди уже в изгнании. Они ожесточены и непокорны. Но храм пока еще не сожжен, а Иерусалим еще не разрушен. Только через 7 лет после прибытия изгнанников в Вавилон произойдут эти ужасные события. Вот почему лжепророки по-прежнему твердят, что их народ — Божий народ, а значит, все изгнанники скоро вернутся домой. Лжепророки кричат Иезекиилю: «Да кто ты такой, чтобы говорить подобные вещи? Мы — Божий народ, и мы вернемся домой. Мы не пробудем в изгнании долго». Но Бог сказал Иезекиилю: «Говори им, что они не вернутся. Они пробудут в изгнании 70 лет, как предсказал Иеремия. 70 лет пробудут они в Вавилоне и будут трудиться в поте лица, строя каналы и дома, возделывая поля. Это будет нелегко».
Послушайте первый стих третьей главы. «И сказал мне, Сын человеческий, съешь, что пред тобою, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву». Здесь Господь снова называет Иезекииля сыном человеческим, и это свидетельствует о том, какая сложная задача ему предстоит и сколько горя ему придется перенести. «Съешь, что пред тобою, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву». Знаете, неплохая диета — питаться Словом Божьим. Слово Божье должно стать частью нас, друзья мои. Если сердце человека не исполнено Словом Божьим, если человек не верит Богу целиком, то такой человек не должен проповедовать. Такой человек должен отказаться от служения, потому что кафедра — это не место для цветистых речей и изысканных словесных упражнений. Кафедра — это место для провозглашения Божьего Слова. Итак, что же было дальше с Иезекиилем? Послушайте стихи 2 и 3. «Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток, и сказал мне, Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед». Друзья мои, мы должны питаться Словом Божьим. Позвольте мне спросить вас, любите ли вы Христа? Нет, сначала я спрошу вас вот что. Любите ли вы Слово Божье? Вы не можете любить Христа, если не любите Божьего Слова. Однажды один профессор семинарии спросил меня, «Какой теории богодухновенности вы придерживаетесь?» И я ответил, «У меня вовсе нет теории. Я люблю Библию». Для того, чтобы Слово Божье имело для вас значение, вы должны любить Его. Слово Божье открывает нам Христа. И по этой причине мы начинаем любить Писание. Иезекииль пишет, «Было в устах моих сладко, как мед». Вот так он полюбил Слово Божье. Послушайте стихи 4 и 5. «И он сказал мне, Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву, и говори им моими словами, ибо не к народу с речью невнятную и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву». И Иезекиилю предстояло обращаться не к чужеземцам, а к собственному народу. Ему не нужно было учить иностранный язык. Бог посылал его к дому Израилеву. И вот с какой вестью Бог послал его. Читаю вам стихи с 6 по 9. «Не к народам многим, с невнятную речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы, да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя, а дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. Не бойся их и не страшись пред лицом их, ибо они мятежный дом». Иными словами, Господь говорит пророку, Иезекииль, «Я посылаю тебя к упрямым людям, которые выступают против меня. Они не слышат меня, и тебя тоже не станут слушать, но ты все равно пойдешь и будешь говорить с ними. И я сделаю так, что они услышат тебя». Бог не стал укреплять сердце Иеремии. Иеремия был очень нежным человеком. Он плакал, когда сталкивался с трудностями. Однажды он даже пошел к Господу и отказался от поручения. Что касается Иезекииля, то этот человек не отличался особой ранимостью. И Бог говорит ему, «Народ Израиля ожесточен, но я сделаю тебя еще более стойким, чем сейчас».
А дальше Бог дает Иезекиилю указание, что ему делать. Послушайте стихи с 15 по 19. «И пришел я к переселенным в Тель-Авив, живущим при реке Хавари, и остановился там, где они жили, и провел среди них 7 дней в изумлении. По прошествии же 7 дней было ко мне слово Господне. Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою». Бог велит Иезекиилю стать стражем и охранять свой народ. Может быть, людям этого не захочется, но пророк все равно должен предостерегать их от ошибок. Бог говорит ему: «Если ты не предупредишь их, и они в результате погибнут за свои грехи, то ты будешь в ответе передо мной. Но если ты предупредишь их, а они продолжат быть непокорными и умрут из-за грехов, тогда ты не будешь виноват». Друзья мои, не хотелось бы мне быть на месте служителя, который не учит Слову Божьему. Не хотелось бы мне предстать пред Господом Иисусом Христом на суде вместо такого человека. Если у вас есть Слово Божье, вы должны постоянно делиться им с окружающими. Это должен был делать Иезекииль. И Бог выбрал его не случайно. Этот человек был тверд и непреклонен. В древнем мире, когда города были защищены крепостными стенами, городской страж играл очень важную роль. Стены защищали город, а городские ворота с наступлением ночи закрывались. И городской страж стоял на стене и бодрствовал всю ночь. Опытным глазом всматривался он в кромешную темноту, окружавшую город, прислушивался к каждому шороху, ждал приближения опасности, наступления врага. И благодаря этому человеку горожане могли спокойно спать, не боясь проснуться в своем родном городе, захваченном неприятелями. В Слове Божьем тоже говорится о таких стражниках. У Исаии в 62 главе стих 6 мы читаем: «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью». А в первом стихе Псалма 126 написано: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». У евреев ночь была разделена на 3 стражи, то есть, говоря нашим языком, стражники работали в 3 смены. От наступления темноты до полуночи, от полуночи до первых петухов. Это, вероятно, было 3 часа утра. И, наконец, 3-я стража — от первых петухов до рассвета. Утренний стражник объявлял о наступлении рассвета и об окончании дежурства. Что же касается римлян, то они делили ночь на 4 стражи. Вы могли бы сказать, что такая практика относится к давним временам, что это далекое прошлое, и в наше цивилизованное время стражники нам больше не нужны. Но оказывается, нам все-таки нужны стражники. Наши стражники — это полицейские, которые патрулируют наши города по ночам. Лично я считаю, что полицейских должны поддерживать горожане, и что мы должны быть на их стороне. Я, конечно же, знаю, что некоторые из полицейских совсем не такие, какими должны быть. Но мы в любом случае должны уважать их работу и ценить их за то, что они защищают нас по ночам. Если мы будем нарушать законы так же, как сейчас,
то, боюсь, наступит время, когда они вообще никак не смогут нам помочь». В книге Исаии говорится, что стражник был не только ответственным лицом, он должен был обладать сообразительностью и зорким зрением. Он был обязан увидеть врага даже в темноте. Подобно ему, сегодняшний служитель церкви — это страж своей паствы. И он должен быть в состоянии предупредить вверенных его попечению людей об опасности. Читаем далее, послушайте стих 20 из 3 главы книги пророка Иезекииля. «И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих». Обычно этот стих используют как доказательство того, будто верующий может отпасть от благодати. Но такого учения в Слове Божьем нет. Только в 5 главе послания к Галатам, стих 4, есть выражение «отпали от благодати». Но там говорится совсем не о потере спасения, а о тех, кто, будучи уже спасен благодатью, опустился до законничества и пытался жить по закону, а не по благодати. И апостол Павел, выступая против такого понимания Божьего спасения, вновь и вновь разъясняет галатам, что они спасаются благодатью и должны жить благодатью. Здесь же, в книге пророка Иезекииля, речь идет о человеке, который жил во времена действия закона. Его жизнь должна была строиться по закону праведности поступков, а не по закону Божьего спасения благодатью. И в обычных жизненных ситуациях праведные действия такого человека выглядели очень хорошо. Но в тяжелые, смутные времена он мог ошибиться и отойти от Бога, а в результате его могли судить и наказать. Но это не значит, что такой человек был когда-то раньше спасен, а потом потерял свое спасение. Ведь в отношении него только в конце жизни можно было решить, что он был верным сыном Бога или не был им. Мы с вами живем в эпоху благодати, когда праведность определяется несколько иначе. Мы становимся праведниками верой в Иисуса Христа. И мы спасаемся благодатью через веру. В 4 главе послания к Римлянам, стих 5, говорится: «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает

Итак, у Иезекииля речь идет совсем не о людях, живущих под благодатью Христовой, какими являемся мы с вами, и даже не столько о человеке, живущем по закону, сколько об ответственности стража, на которого возложена обязанность предупреждать об опасности всех, кто отказался от добрых дел и живет по законам, враждебным Богу. Послушайте стихи 22 и 23. «И была на мне там рука Господа, и Он сказал мне, «Встань и выйди в поле, и я буду говорить там с тобою». И встал я, и вышел в поле, и вот там стояла слава Господня, как слава, которую видел я при реке Хаваре, и пал я на лицо свое». Бог объявил Иезекиилю, что теперь он страж народа Божьего. А потом Бог велел пророку оставить людей и выйти в поле. В течение 7 дней Иезекииль находился среди отступников, и его переполняли мысли об их отступничестве. Теперь же Бог призвал его покинуть иудеев, чтобы вступить с пророком в еще более непосредственное общение. Снова и снова в книге пророка Иезекииля упоминается слава Божья. И в заключение нашей сегодняшней беседы мне хотелось бы немного поговорить о том, что же такое слава. Некоторые считают, что это нечто незримое, неуловимое. Я с этим не согласен. Слава — это то, что мы можем ощущать всеми 5 чувствами. У славы есть форма. Вы, вероятно, тут же спросите меня, насколько она велика. Может быть, она длинная, круглая или квадратная? Позвольте сказать вам, что слава бесконечна, как космос. В Слове Божьем во 2 стихе 18-го псалма сказано: «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь». Слава Божья заполняет громадную вселенную, в которой мы с вами живем. Мало того, слава Божья пронизывает небеса, которые благодаря ей должны быть поистине великолепным местом, гораздо более величественным, чем окружающая нас вселенная. Слава является украшением небес. 2 стих 8-го псалма гласит: «Господи Боже наш! Как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес». Такое величие Бога. Его слава ярка и светла, она драгоценна и чиста. Наконец, слава Божья включает в себя также честь и достоинство Бога. Пророк Даниил в 5 главе своей книги, стих 18, говорит такие слова: «Царь! Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу». Из этого текста следует, что само имя Бога неразрывно связано с достоинством Бога, с его величием, честью и славой. Так вот, пророк Иезекииль видел славу Божью. В 3 главе своей книги он сам свидетельствует, что он вышел в поле и увидел там «славу Господню, которую видел при реке Хаваре, и пал на лицо своем». Итак, дорогие друзья, на этом мы завершаем нашу беседу по книге пророка Иезекииля. В следующий раз мы продолжим чтение и узнаем, каким удивительным образом Бог укрепил силы пророка, а также познакомимся с теми необычными методами, посредством которых Бог повелел Иезекиилю возвещать Божью волю и предупреждать непослушный народ Божий о грозящей опасности. Всего вам доброго, до новых встреч!

по страницам Библии, посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.